0: кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: все провели вчерашние вечерочки в кругу родных, близких, отметили день семьи, а теперь надо просыпаться и еще один день до пятницы переждать. Так что, если вы не выспались, мы с вами, давайте бодриться вместе, и лучшие ритмы помогают нам проснуться. Это Шу следом, также дискотека «Аварии» Жанна Фриске Малинки, Марик Рамбрери, ну и послушаем мы Люка Дебонейра.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки. Эмили Стайл 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, днем до 31. В Ясном плюс 25, днем до 32. В Кумандыке Медногорске плюс 22, днем до 29. В Оренбурге плюс 21, днем до 26. Дождь везде на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Ну и, собственно, первый раз за сегодня я вам напомню о том, что можно сделать интереснее свое утро и человечка рядом поддержать, ну, на работу все-таки топать, так что пусть у него улыбка тоже появляется на лице благодаря вашим сообщениям. Портал смотри.радио, телеграм-канал, мессенджер Макс, там совсем скоро появится гороскоп, который можно узнать даже раньше, чем он будет. В эфире много новостей из мира музыки и вообще нас закулисной жизни. Залетай туда, пока баста, Алена Меркалиева. Также послушаем мы Джефферсона, Маршалла и Иракли с каплей абсента.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: хит на все времена.
1: Hot and Cold, с английского «то горячий, то холодный», сингл американской певицы Кэти Перри. Вышел он в 2008 году и сразу достиг третьей строчки в мировом хит-параде ТОП-100.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 23 градуса днем до 31, в Ясном плюс 26 днем до 32, в Кувандыке-Медногорске плюс 23 днем до 29, в Оренбурге же 21 днем до 26 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район Суторска подала иск местная жительница на юриста на 1 миллион рублей. В 2023 году у нее погиб муж, и она обратилась к юристу за помощью в оформлении документов для выплат. Стоимость услуг составила 40 тысяч рублей плюс 10% от суммы выплат. В итоге женщина отдала юристу 1 миллион рублей, 960% – это 10% выплаты. За 1 год и 9 месяцев услуги не были оказаны. В мае

0: для трудоустройства не успел, так как был задержан полицией. В настоящее время его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимает первую совместную поездку как проверку отношений, возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: доброе утро, бодрое, музыкальное, танцевальное на Смотри Радио. Как всегда, для того, чтобы ты проснулся, ну и сделал как можно быстрее. Для тех, кто мчит на работу, скажем, что скорее добраться и уже начать дела. Раньше начнем, раньше закончим. Я всегда по такому принципу живу. Ну, а Альберт Брайт живет по принципу выпусти трек Wild и залети во все чарты. Его и услышим. Руки вверх, впереди ай-ай-ай. Ну и прогноз по праздникам.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 9 июля, четверг. Что там он нам принесет? Вчера было понятно, а вот сегодня день земляники. Давайте употреблять очень штука вкусная. Дома лежит. День веры в единорогов. Ну вот это, наверное, после отмечаний всяких. Что еще у нас пришло к нам? День сахарного печенья. Приятного аппетита. Но тут по поводу сахара аккуратнее. День фантазии и юмора. Вот это вот обожаем. День моды. День тенниса. Эту главную букву не перепутать, да? 149 лет ему. Поздравьте, пожалуйста, любители игры. Далее у нас день зова горизонта. Не знаю, куда он зовет там. Ну и за границей к нам вот пришли следующие события. День без лифчика, например. Пожалуйста. Вот лучше вот это вот праздник нас звал почаще к себе в гости. Ну и день ямочек на щеках. Так что поздравьте те, кто при улыбке чуть-чуть интереснее выглядит. Ми Бойко, экспонат впереди, Кэлвин Харрис, Дуа Липа, Медуза и Энрик Амаль.

Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. «Пробалкон». Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде сейчас. В Орске плюс 23 градуса днем до 31, в Ясном плюс 26 днем до 32, в Кувандыке-Медногорске плюс 23 днем до 29, в Оренбурге плюс 21 днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру, ну и дождь на всей территории Оренбуржья.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Родная.
3: Доброе утро,
2: Оксана.
3: Доброе утро. Нет, я не родная, родная у нас Ира была. Я дорогая. Нет, дорогая у нас есть Лена. Я какая тогда буду?
2: У нас Дорогов, дорогая.
3: У нас Дорогов, дорогая, да. Не, у нас еще Леночка дорогая такая была.
2: Была.
3: Да, Ира родная была. А я какая Оксана буду?
2: Оксана дешевая.
3: Ну ладно, какая бы я бы ни была, вот хочется
2: Оксана
3: мне...
2: Оксана приемлемая.
3: Приемлемая, доступная.
2: Пойдет.
3: Хочется мне в четверг утром поговорить о доброте. Вот люблю там, если с другом вышел в путь, даже песня такая есть, представляешь? Ну вот, представляете, есть на свете добрые люди, и вот один из них, его зовут Шон, да, и вот он, знаешь, какое дело сделал?
2: Я боюсь предположить.
3: Он работает сотрудником полиции в школе, охраняет деток, но помимо этого он за свой счет, вот настолько вот он добрый человек, да, что он за свой счет еще каждые выходные возит детей на своем собственном автобусе в кино, покупает им билеты, оплачивает попкорн, сладости, напитки без последствий. Просто потому, что он добрый. Вот у нас вот нет такого. Я вот знаю, да, если мы что-то, какая-то организация детская хочет, сама через это прошла, когда старшая дочь посещала танцевальные мероприятия, вернее, кружки. Какое-то мероприятие организовывается, и бежим мы по спонсорам. Дайте, помогите. А здесь вот такой человек. Раз, и все. Хочу, чтобы детям было классно. Представляешь, какой молодец. Я вот желаю всем добра, и чтобы побольше таких людей было как минимум в нашем городе.
2: Добра, бабла.
3: Да, от добра бабла не жди. Это вот про этого Шона.
2: Ну, молодец, красавчик.
3: Да, поэтому я, друзья, желаю всем добра. Будьте добрыми, любите друг друга, уважайте друг друга и будьте просто-напросто счастливы.
2: Спасибо.
3: Доброе утро. Просыпайтесь.
2: Все? Отлично. Надо было закончить еще вот этой песней.
4: Надо радоваться.
3: Да.
2: В конце твоего тоста. Так, включи музыку от Филат Фекерес дальше, ну и краскоп разберем.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и про гороскоп на 9 июля, tygnio.com.
2: Овен.
1: Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц. Все лучшее времяпровождение.
2: Телец.
1: Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности.
2: Близнецы.
1: У вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться. Просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
2: Рак.
1: Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы.
2: Лев.
1: Вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы, но вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов.
2: Дева.
1: Вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И неважно, что, собственно, станет предметом вашего интереса.
2: Весы.
1: Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров.
2: Скорпион.
1: Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение.
2: Стрелец.
1: Вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время. Уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Так вот, вы ошибаетесь.
2: Водолей.
1: Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка.
2: Рыбы.
1: События вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы много можете успеть. Ну, вот успевайте прямо сейчас. Информация была предоставлена tygnio.com. Слушаем мы Кэти Перри, также Темпер Сити шикарнейшим треком Self-Aware, Пицца, ну и Офенбэч.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Надуваем, отдыхаем. В «Мегарай» большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. «Мегарай» – товары для летнего отдыха, выгодно покупай.
3: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
4: О, Афина. Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 20.

0: хит на все времена.
1: Итак, you and your hand. Ты плюс твоя рука. Да-да, что же это такое? А это третий сингл Pink у нас, выпущенный в 2006 году. Кстати, в сети он просочился даже раньше, в 2005.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, днем до 31. В Ясном плюс 27, днем до 32. В Кондоке-Медногорске плюс 25, днем до 29. В Оренбурге плюс 20, днем до 26. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями познакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Росводоканал Орск напоминает о сроках передачи показаний и оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Передать показания и оплатить услуги можно до 25 июля. При оплате через сервисы предприятия комиссия не взимается. Для корректности начислений передавайте показания вовремя. Передать цифры в квитанцию в пунктах приема, отделениях или через цифровые сервисы. Работает автоприем показаний 8-3537-45-00-00. Оренбургская транспортная прокуратура проверила Бугурусланское летное училище гражданской авиации. Выяснилось, что часть курсантов не освоила программу в срок, предусмотренный федеральным стандартом. Из-за этого они не получили квалификацию, а значит, не могут устроиться на работу по специальности. Прокурор внес руководителю училища представление и потребовал немедленно восстановить права студентов. Теперь исполнение этого требования на контроле надзорного ведомства. Число школьников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, в этом году заметно выросло. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, более 330 тысяч выпускников получили на экзаменах свыше 70 баллов.

0: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
1: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
2: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
3: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер в эфире «Смотри радио». Линкелева. 9:05. Доброе утро, говорим мы вам. И надеемся, что ваши улыбки сегодня сияют да ярко. Так, что все это облачное небо, затянутое с периодическим дождем, вам не страшно. Везде светятся ваши зубы, да? Ладно, ну просто хочется, чтобы был поярче сегодня и потанцевальнее. One T послушаем, также Джиган, Нилетто Локдока и Yeah, Yeah, Yes.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В Орске плюс 25, днем до плюс 31, в Ясном плюс 27, днем 32 градусов, в Кувандаке Медногорске плюс 25, днем до 29, в Оренбурге плюс 20, днем до 26, дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Давай наливай.
3: О, откуда ты знаешь про эту новость? Я тебе ничего не говорила.
4: Я чувствую.
3: Ты чувствуешь?
4: Да, я в 81-м сезоне «Битвы экстрасенсов» буду участвовать.
3: Слушай, вот представляешь, вот сколько было, 25 сезонов действительно, или сколько этих экстрасенсов?
4: Не знаю.
3: И ни один не предсказал по поводу того, что у нас не будет бензина на заправках. Ну это что за экстрасенсы?
4: Вон этот, как его там, как их, шепсы сидят с литрами.
3: Да-да-да, весь бензин, да, у них. Ну ладно, вот давай, наливай. Я знаешь, чего тебя хотела спросить? А занимался ли ты когда-нибудь спортом в нетрезвом виде?
4: Нет, я в трезвом-то не занимался. Нет, занимался.
3: В нетрезвом виде?
4: Нет, в трезвом только.
3: В трезвом только. А вот надо было тебе попробовать и в нетрезвом. Знаешь почему?
4: Ну-ка.
3: А потому что вот есть такой один спортсмен, в кавычках, в Бразилии, нетрезвый мужчина в пляжных тапочках, неожиданно стал сенсацией. Принял участие в 8-километровом забеге и сумел добраться не только до финишной черты, но и опередил ряд опытных бегунов, вызвав всеобщее удивление. Представляешь, как это бывает? Так что, если заниматься спортом в нетрезвом виде, можно достичь каких-то результатов. Слушай, 8 километров в пляжных тапочках и прийти на финиш первым.
4: Понимаешь, он на старте, ну, выбегал со всеми, а ему на финиш поставили бутылочку Джек Дэниелс.
3: Поэтому он решил, вижу цель, не вижу препятствия,
4: да?
3: Но вот, конечно, официально он не был зарегистрирован в качестве участника. Его энтузиазм очень сильно впечатлил судьи, и ему вручили медаль за участие. Даже такое вот бывает.
4: Бывает, ну...
3: Вот видишь, какая, если действительно так оно и было, представляешь, у кого какая классная смекалка, поставить на финиш бутылочку, и все.
4: Вы помните, главное, что употребление чрезмерно вредит вашему здоровью.
3: Да, 18+.
4: Да.
3: Но смекалка — это тоже очень клевая штука. Вот, например, в мексиканском ресторане в местном открылся в помещении, где раньше был китайский. И вот чтобы ремонт не переделывать, они взяли и закрасили рисунки на стене и пририсовали пандам сомбреро. Представляешь, как классно? Да, гениально. Так что, друзья, занимайтесь спортом только в трезвом виде. Не обращайте внимания на этого бразильца. Это хорошо, что у него со здоровьем все хорошо. Вот просто, как представлю, 8 километров в пляжных тапочках. Нет, друзья, все за здоровый образ жизни и за спорт.
4: Да. Ну и тапочки, если что, это подгоним вам. Да,
3: пляжные.
4: Если захотите, да, у нас тут куча.
3: Виталькины.
4: И они больше не понадобятся. Доброе утро.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В Милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Заправка.
1: И снова в эфире «Человек-бензин». Давайте отольем немного и вам, друзья. 21-103-7. Набирайте. Сейчас будет уникальная возможность заработать у нас 20 литров. Вчера, кстати, это сделали. А вот как повезет сегодня, будет решать удача. Ну и сейчас перебираем мы номера телефонов. Раз, два, три. И в какой-то момент трубочку возьмем. Здравствуйте. Нет, рано. Пожалуйста, еще одна. Доброе утро.
2: Ну, послушай, замечательную мелодию.
1: Нет, спасибо большое. Так, двигаемся дальше. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут? Наталья?
3: Елена.
1: А, Елена? А, то похож на Наталью был голос. Так, ну, Елена, чем занимаетесь?
3: Ну, на работе.
1: На работе? Хорошо. Работаете-то где?
3: Ну, на предприятии.
1: На предприятии. Сразу видно секретно. А на какую букву, давайте, я придумаю сам.
3: Нет.
1: Да любую букву скажите. Я додумаю.
3: Н.
1: Н? Ну давай. На механическом. Давайте так, ладно. Подскажите, пожалуйста, готовы ли вы стартовать в 45 секунд и за каждый верный ответ получаем 4 литра?
3: Готов.
1: Хорошо, мы вам сейчас как запустим таймер и, соответственно, дадим возможность победить. 3, 2, 1. Итак, эта марка машины носит женское имя. Названа была в честь дочери австрийского вице-консула Эмиля Еликина. Ну, в общем, Мерседес или Ниссан?
3: Давайте первое.
1: Хорошо, во сколько километров была оценена самая длинная пробка между Парижем и Лионом? Ну, это Франция. Также в 80-м году 200 км или 150?
3: Первое.
1: Хорошо, в какой из этих стран принято левостороннее движение? Франция, Австралия?
3: Австралия.
1: Хорошо, каким автомобилем был награжден Гагарин после полета в космос? Волга, Жигули?
3: Первое.
1: Хорошо, и в честь чего автомобиль ВАЗ-21, да, был назван Нива? В честь урожая или в честь детей-создателей-конструктора?
3: Первое.
1: И я вас поздравляю. 16 литров бензина. Браво.
3: Спасибо.
1: Здорово. Ну, вы только в последнем вопросе обшиблись немножко, потому что Нива был назван как раз в честь детей-создателей-конструктора. А так все верно абсолютно. Да, все верно абсолютно. Поздравляем еще раз. Ну и только-только аплодисменты.
3: Спасибо
1: вашей
3: большое.
1: Да, можете передать все, что хотите.
3: Всем хорошего настроения, благополучия и мира.
1: И бесплатного бензина, как мне, да? Спасибо большое. Трубочку не кладите, за эфиром сейчас пообщаемся. Ну а пока давайте поблагодарим за это все. Новый поток и Себастьян Ингросса дальше добавит еще и настроение.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. На плюс.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске: плюс 26 градусов, днем до плюс 30. В Ясном плюс 28, днем до 32. В Кувандыке Медногорске плюс 26, днем до 29. В Оренбурге плюс 21, днем до 27. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 27-летнюю женщину, которая ударила ножом соседа. Все началось с конфликта из-за громкой музыки. Мужчина пришел к соседке, чтобы помириться. Они выпили, но во время застолья снова поссорились, и женщина ударила его ножом в живот. 35-летнего потерпевшего с колото-резанным ранением госпитализировали. Подозреваемую задержали по горячим следам. В отношении нее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. В Оренбурге ООО «Газпром Межрегионгаз Оренбург» совместно с Федеральной службой судебных приставов и правоохранителями ограничили газоснабжение в доме на улице Луговой из-за задолженности 474 тысячи рублей. Собственник долгое время не оплачивал газ, самовольно подключался к сети, нарушал правила эксплуатации и не допускал проверок. Средний чек на отпуск пары без детей составляет 171 тысячу рублей. Средняя стоимость отдыха для семьи с одним ребенком оценивается в 257 тысяч рублей. С двумя детьми в сумму до 331 тысячи рублей. В среднем российские семьи с детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей. При этом выбор популярных направлений практически не меняется. Наиболее востребованным зарубежным направлением остается Турция. Среди российских курортов лидирует Краснодарский край. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена.

0: ультра супер, не знаю, мьюзик, как вам такой, наверное, Bad War English. В общем, давайте слушать музыку дальше, заряжаться на весь день. Я думаю, настроение будет сегодня идеальным в преддверии пятницы. Так что сегодня поработать надо хорошечно. Настрой нужен мощный. Богдан Медведи, следом Минали, и поговорим о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Понеслась по кочкам, по праздникам. 9 июля, четверг, день земляники отмечается, так что приятного аппетита. День фантазии и юмора, куда без него, с ним гораздо легче проживается любая проблема. День у нас сахарного печенья сегодня, ну, к сахару поменьше бы. Внимание, день моды, Fashion Day. Давайте сегодня еще и что-нибудь стильненькое наденем. День тенниса, 149 лет, поздравляем любителей. В Орске у нас тоже имеется такое, и все с каждым годом популярнее и популярнее. Далее отмечается день Зова Горизонта, ну уж куда он назовет, не знаю, но вот из-за границы у нас есть два интересных события. Во-первых, день деревьев, ну, помним, да, что поменьше бы вырубали их и побольше сажали, а вот еще день безливчика, ну вот, вот так вот, ну спасибо, если вдруг градусы у нас на ресницах дальше. Я Вукс, также моя Мишель. Ну и

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяник».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: I tell you the horoscope. Будет это, знаете, эфир плохого английского. В общем, о гороскопе поговорим вместе с вами, Игнат.ком что-то подготовил. А мы, соответственно, сейчас вам все передадим, ну и применим, я уверен.
2: Овен.
1: Сколько можно ныть, жалуюсь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц, все лучше времяпровождение.
2: Телец.
1: Успех ваших действий будет зависеть лишь от обдуманности и своевременности.
2: Близнецы.
1: Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти.
2: Рак.
1: Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие.
2: Лев.
1: Вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов.
2: Дева.
1: И сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И неважно, что, собственно, станет предметом вашего интереса.
2: Весы.
1: Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома.
2: Скорпион.
1: Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти достойное применение.
2: Стрелец.
1: Сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время. Уверены, что раз она неоднократно опробована, она вас не подведет. Вы ошибаетесь.
2: Водолей.
1: Вам будет необходимо понимание и поддержка.
2: Рыбы.
1: Сегодняшнее событие вселит в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы можете много успеть. Успевайте прямо сейчас, нечего ждать. Информация от Игнат.ком. Слушаем музыку и, собственно, бодримся этим утром.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: похоже.
1: Похоже с тобой.
2: В полете по меня самолет без сна.
0: Все, что на свете, бывает дороже.
3: Больше, чем ты, не бывает. Можно без слов.

0: Хит на все времена.
1: Итак, друзья, сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «Let Go», «Отпусти», второй сингл с пятого студийного Пола Ван Дайка, выпущенный в 2007 году, также там принял участие Реймонд Гарри.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Ленинский район Сутурска подала иск местная жительница на юриста на 1 миллион рублей. В 2023 году у нее погиб муж, и она обратилась к юристу за помощью в оформлении документов для выплат. Стоимость услуг составляла 40 тысяч рублей и плюс 10% от суммы выплат. В итоге женщина отдала юристу 1 миллион рублей, 960 тысяч из этого 10% выплаты. За 1 год и 9 месяцев услуги не были оказаны. В мае 2024 года она расторгла договор и потребовала вернуть деньги, но ответа не получила. Сейчас она требует вернуть 1 миллион рублей, 750 тысяч рублей неустойки, 15 тысяч рублей морального вреда и штраф 50% от присужденной суммы. Рассмотрение дела назначено на 29 июля. В Оренбурге суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 40-летней гражданки Китая, совершенном в 2003 году на улице Железнодорожной. В доме были обнаружены признаки насильственной смерти и пропажи ценностей. Преступление осталось нераскрытым до 2023 года, когда следователи Следственного комитета, оперативники МВД и Росгвардии установили подозреваемого. Мужчина, ранее судимый, работал с погибшей, проник в ее дом, задушил ее, похитил ценности и скрылся. Ему грозит наказание по статье об убийстве с разбоем. Ранее был арестован 44-летний житель Башкирии, но его причастность не подтверждена. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений, возможность узнать лучше друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, magsursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Лиса и Don't Click Play. В эфире 12 час у нас замаячил перед глазами. Время обеденных перерывов совсем скоро наступит. Так что давайте планировать, кто, куда, что перекусит. Ну и насладимся четвергом предпятничным. По-моему, это уже хорошо. Уже максимально мы на вытянутой руке от выходных. Маршал Джефферсон продолжает добавлять также у нас хорошего настроения. Кристина Си, Сергей Лазарев, Полин Гагарина и Кинг... Кинг... Господи! Кингейнд! Друзья, вот так вот. Послушаем его. Все это до рекламной интеграции. Здесь на Смотри Радио. День добрый.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Вот и еще один традиционный розыгрыш 2 билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поледичка. Ну, дозванивайтесь 21-137, код города 3537, и за 45 секунд в выбранную тематику должны назвать мне 10 слов. Я думаю, ничего сложного нет. И при этом вы, соответственно, если это делаете, 2 билета забираете. Есть звоночек у нас. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана. Ну что, Светлана, сейчас я вам задам такую интересную тему, как приближающиеся выходные. Поэтому вот на тему выходные, выходной, надо будет 10 слов вам назвать в течение 45 секунд. Если вы готовы, мы для вас таймер запустим.
1: Да, готова.
0: Давайте попробуем. Желаю удачи. Ну и на пути к 2 билетам в Центральный парк. 3, 2, 1. Поехали. Поехали.
1: Так. Отдых.
0: Так.
1: Карусели.
0: Так.
1: Мяч.
0: Так.
1: Ракетка.
0: Так.
1: Пляж.
0: Так.
1: Озеро.
0: Так.
1: Река. Шашлыки.
0: Во.
1: Арбуз.
0: Так.
1: Стоп. Катамаран.
0: Так.
1: Так, что еще?
0: Да ничего не надо, 10 слов. Мы вас поздравляем. Соответственно, 10 слов было названо. У нас в запасе еще 10 секунд остается. В общем, поздравляю. 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поледичка. Ваша Светлана. Можете поделиться настроением, приветами и всем, что хотите.
1: Ну, я передаю привет всем жителям Орска. Погода немножко наладилась. Желаю предстоящие выходные хорошо провести время на свежем воздухе. И удачи всем.
0: Спасибо большое. Трубочку не кладите. Сейчас за эфиром вам расскажу, как забрать ваши билеты. А мы на правах рекламы сообщаем, что отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений у нас продолжает свою работу. Лето у нас двигается дальше до июля. А значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить. А гостей ждет еще много интересного. В общем, режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс,
2: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит. На все времена.
1: Песня «Мама, папа» группы «А-студия». Это легкая романтичная композиция о личном счастье и встрече со второй половинки. Вышел он, кстати говоря, в 2012 году. Переносимся почти на пятнашку назад.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вторая четверг продолжается у нас с Максом Мочаловым. Привет.
1: Уже четверг?
0: Угу.
1: Как быстро летит чужое лето.
0: Ты представляешь, 9 июля. Середина.
1: Как я рад, как я счастлив, друзья, что снова с вами здесь в эфире. Ну, ничего страшного.
0: А не на Бали.
1: Да, 100%. Ну, это ваши заграничные Бали. Здесь у нас лучше кормят.
0: Конечно. Вон, вот на Кумачку вообще топ.
1: 100%.
0: За свои деньги. Ладно, удачи тебе, летнего настроения. Всем такого же, невероятного. Да. Будьте с нами на волне, наслаждайтесь летом. И помните,
1: не ходите в отпуск пока,
0: да,
1: подождите, пожалуйста.
0: Поработать, лето — это хит.
2: Устроить танцы на песке.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На площади Гагарина в Орске завершили ямочный ремонт трамвайного переезда участка, где рельсы пересекаются с автомобильной дорогой. Местные водители неоднократно жаловались на состояние покрытия из-за разрушенного асфальта и оголенных краев рельсов. Автомобили нередко получали повреждения, в первую очередь страдали колеса. Чтобы устранить угрозу для транспорта и повысить безопасность движения, коммунальные службы провели локальный ремонт. Специалисты восстановили поврежденные участки дороги. Дорожного полотна и привели в порядок зону присмыкания асфальта к рельсам. Оренбургская область расширяет географию субсидированных перелетов. По поручению губернатора Евгения Солнцева региональные власти прорабатывают запуск двух новых международных направлений в Алма-Ату, Казахстан и Минск, Беларусь. Это позволит сделать авиапутешествия более доступными для жителей региона, отметили в правительстве Оренбуржья. Напомним, что на сегодняшний день в области действует 9 субсидированных маршрутов. Из Оренбурга выполняются рейсы в Екатеринбург, Минеральные воды, Новосибирск, Казань. С мая возобновлены полеты в Горно-Алтайск, с начала лета в Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Все рейсы обслуживаются российскими авиакомпаниями. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видит свое будущее за пределами мегаполисов. 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайшие 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природу. И лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. На втором месте плохая экология, а на третьем – вечные проблемы с парковкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не отстаем, друзья, от нас вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио», шагаем весело и уверенно, ведь мы точно знаем, чего хотим от этого четверга, чтобы он принес нам много интересных встреч, таких же моментов, и не забываем про то, что вы можете все это также внести сами, так что не стесняйтесь делиться вашими намерениями на этот четверг, ну и, конечно же, делать громче, еще раз по-летнему жарко. Я же Макс Мочалов, вам обязательно с этим помогу. Так что оставайтесь на связи и делайте громче.
2: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды?
0: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск,

0: за котлами в газовик.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вместе с нами двигаться активнее, чтобы сегодня точно все успеть и выполнить все рабочие задачи и дела. И, конечно же, это легче и удобнее делать с нами в эфире через портал смотри.радио. Подключайтесь, танцуйте и веселитесь вместе с нами, чтобы точно получить им удовольствие. Ну и, конечно же, мы добавим еще больше музыки, чтобы вы там не останавливались. Так что скорее присоединяйтесь, если еще нет. Сделав громче, мы двигаемся дальше.
1: С

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: своей жизни с нами делится лирик, ну а то, что происходит в вашей, тоже озвучьте нам здесь прямо сейчас. Для этого портал смотри.радио открывает для вас свои двери. Макс, привет, всем отличного дня и хорошего настроения. Любимый Оленьки от Святослава сообщение прилетело. Также Кирилл желает всем хорошего настроения и передает привет Орску. Мы же присоединяемся к этим теплым пожеланиям и тоже ждем от вас еще больше теплых словечек, пожеланий и, конечно же, мысли по поводу того, как улучшить сегодняшний день. Все это мы приправим лучшей музыкой здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с мотоциклистом. Инцидент произошел 8 июля около 6 часов вечера возле дома номер 1 по улице Комарова. По данным правоохранительных органов, 27-летний мужчина, управляющий мотоциклом КОО, двигался по улице Гомельской со стороны Ялтинской в направлении Комарова. Причиной аварии стала потеря управления. Водитель выбрал скорость, не соответствующую условиям движения, из-за чего мотоцикл опрокинулся прямо на проезжей части. В результате происшествия пострадала 25-летняя пассажирка. У нее диагностирован перелом правой бедренной кости. Девушку доставили в больницу. В момент ДТП она была в мотошлеме, отметили в госавтоинспекции. Оренбургский филиал «Энергосбыт Плюс» подвел промежуточные итоги подготовки жилого фонда к зиме. 30% УК выполнили все требования, 20% провели работы с нарушениями. Ключевые процедуры включают промывку, опрессовку, настройку системы отопления и проверку приборов учета. Не получившие паспорта готовности УК могут быть привлечены к ответственности. Для комфорта жителей важно следить за подготовкой домов. График проверок и статус подготовки размещены на сайте Т+. В аэропорту Сочи задерживаются более 70 рейсов. Авиагавань работает с перебоями после введения временных ограничений. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, среди задержанных направлений десятки внутренних маршрутов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси и Батуми. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен для ваших срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняйтесь, друзья, делать громче, чтобы вместе со «Смотри радио», «Радио Хит» делать свой рабочий день приятнее и, конечно же, наполнить его вашими эмоциями. Мы всегда рады, как и музыкой, так что давайте веселее двигаться вперед к реализации ваших планов и желаний. Поможет нам Cyril, также Bendy X, новый мод со своей «Шаде», «Серебро» будет и «Краш Адамс» уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
3: 22-47-47.
2: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
3: 22-47-47.
2: Нужна гарантированная подача машины?
3: 22-47-47.
2: Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер».
3: 22-47-47.
2: Единый номер для множества твоих задач.
3: Выбирай местных, звони своим.
2: 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по УСОВКО. Банк
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Обсудим интересные и свежие новости из мира авто с нашим автоэкспертом в эфире «Смотри радио» Константин Макаров. Доброго дня!
2: Макс, привет! Да, друзья, всем день добрый. Ну что, от темы бензина мы до сих пор, как говорится, не можем уйти, поэтому все новости только про него.
1: Жаль.
2: Ну, на самом деле, эта же тема очень актуальна и касается сейчас, в принципе, абсолютно всех. Неважно, автомобилист вы или нет, потому что и цены на продукты, и стоимость проезда, все конечно. У нас зависит, конечно же, от топлива.
1: И количество таксистов в городе.
2: И это тоже. Так вот, значит, в нескольких регионах России изучают возможность ввести продажу бензина по дням в зависимости от номерных знаков. Причем о подобной схеме я уже рассказывал.
1: Это в
2: начале прям июля ситуацию эту начали обсуждать в Орловской области и должны были вроде как бы ввести ее в действие с 4 июля. Я так понимаю, что ввели, и этот опыт оказался достаточно успешен. То есть суть системы заключается в том, что автомобили с номерами, допустим, начетные цифры, это там 0, 2, 4, 6, 8, да, заправляются почетным дням. Соответственно, с нечетными 1, 3, 5, 7, 9 уже заправляется по нечетным дням. И, соответственно, на одну машину выделяется не более 30 литров. И, соответственно, вот опыт Орловской области могут сейчас уже перенять Нижегородская, Тамбовская и Ивановские области. Ну, скорее всего, я так думаю, что это все действительно уже до конца дня или в ближайшие несколько дней решится.
1: Если работает, почему бы и нет?
2: Ну да, но как-то надо же с этим бороться.
1: Да.
2: Так вот, в продолжение, значит, темы, в связи с проблемами с топливом, многие российские автомобилисты решили перевести свои машины на газ.
1: Естественно!
2: Я думаю, Максим сейчас радуется, да, ездит?
1: Да, да. Газ очень и очень удобно сейчас, особенно.
2: Да, ну, ситуация складывается таким образом, что на рынке, на самом деле, не осталось оборудования.
1: А, конечно, как чтобы... вы хотели, когда все вдруг решили такие, все быстрее, надо экономить, купить.
2: Да.
1: Так и цены как подскочили.
2: Причем,
1: на оборудование.
2: Причем, да, все решили, сейчас мы начнем экономить, но на самом деле, то есть, замена одного топлива на другое, это как бы не такая, как простая история, как
1: быстрая,
2: многим
1: тем
2: кажется.
1: Тем более,
2: да.
1: Не быстрая.
2: Быстрая. Так вот, во-первых, для того, чтобы поставить газ оборудование, вам нужно пройти все моменты согласования в конструкцию вашего транспортного средства. Это заплатить кучу денег за одно, второе, третье, десятое. Плюсом купить оборудование, плюсом его установить, плюсом, соответственно, нужно его обслуживать.
1: Да.
2: То есть, если раньше, до этой ситуации, можно было где-то уместиться в районе там 60-70 тысяч рублей вместе с покупкой оборудования, то сейчас вся эта история выливается уже в 200 тысяч рублей. И ладно бы ты заплатил 200 и тебе поставили, но нет. То есть ты платишь 200, а потом ты еще и ждешь.
1: Ждешь, конечно.
2: Где-то порядка там 4 месяцев приходится ожидать оборудование.
1: В свою очередь.
2: То есть ты вкидываешь деньги, еще не знаю, окупится или нет. Но окупится это в том случае, если вы действительно много ездите, там, я не знаю, по области, по России, да? А если вы вот, ну, как бы, образно говоря, сжигаете один бак бензина за месяц, то смысл, как говорится, ставить это оборудование.
1: И столько ждать.
2: Да, я абсолютно согласен. Так, ну все, в принципе, новости на сегодня вот такие.
1: Ну а мы продолжим двигаться вместе с вами. Здесь в эфире «Смотри радио» под лучшую музыку.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aromadrop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробно у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Милый, зима не за горами.
3: И что?
2: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
3: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
2: Да ты волшебник.
3: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 20.

0: Добавляем в ваш день все самое лучшее, чтобы настроение было на высоте. На связи Макс Мочалов. И, конечно же, ваши эмоции помогают нам улыбаться. Так что делай громче, заходи на портал смотри.радио. И, конечно же, делись с нами своими пожеланиями. Чего хочешь сегодня больше всего, об этом нам расскажи. Всегда интересно узнать, чего хочет наш телеслушатель. Ну, конечно же, больше музыки получай здесь в эфире. На горизонте у нас будет Beer Wolf, будет Maroon 5, Ava Max уже далее. Лови в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На площади Гагарина в Орске завершили ямочный ремонт трамвайного переезда участка, где рельсы пересекаются с автомобильной дорогой. Местные водители неоднократно жаловались на состояние покрытия из-за разрушенного асфальта и оголенных краев рельсов. Автомобили нередко получали повреждения, в первую очередь страдали колеса. Чтобы устранить угрозу для транспорта и повысить безопасность движения, коммунальные службы провели локальный ремонт. Специалисты восстановили поврежденные участки дорожного полотна и привели в порядок зону пресмыкания асфальта к рельсам. Оренбургская область расширяет географию субсидированных перелетов. По поручению губернатора Евгения Солнцева региональные власти прорабатывают запуск двух новых международных направлений в Алма-Ату, Казахстан, и Минск, Беларусь. Это позволит сделать авиапутешествия более доступными для жителей региона, отметили в правительстве Оренбуржья. Напомним, что на сегодняшний день в области действует 9 субсидированных маршрутов. Из Оренбурга выполняются рейсы в Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань. С мая возобновлены полеты в Горно-Алтайск, с начала лета в Нижний Новгород и Иркутск. Из Орска можно улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Все рейсы обслуживаются российскими авиакомпаниями. Тренд на урбанизацию в России дает трещину. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видит свое будущее за пределами мегаполисов. 74% респондентов заявили, что в перспективе ближайшие 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природу. И лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. На втором месте плохая экология, а на третьем вечные проблемы с парковкой. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Этим вечером давайте-ка не стесняться проявлять свои эмоции и нам об этом рассказывать. А как мы знаем, если кому-то об чем-то рассказать, найдешь единомышленников и отправишься в это путешествие под лучший ритм, и, конечно же, здесь в эфире «Смотри радио». Так что делай громче, вместе с нами наслаждайся моментом.
1: «Смотри радио».

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера. Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии, отличные подарки. Подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяник.

0: Продолжаем наше активное движение вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио» и заполняем ваш день любовью. Дэвид Гетта и его хит «Love is gone» нам с этим определенно помог. Ну и, конечно же, ваши теплые пожелания и приветы тоже ожидаем на портале «Смотри.радио». Делаем это и, конечно же, вместе с нами активно проживаем этот четверг. А поможет нам Шусакап Спорт, Клава Кока и Гордо уже далее в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
7: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вместе с нами, самым лучшим треком здесь в эфире «Смотри радио», Мари Краймбери. И давай не ждать, только что в эфире. И мы тоже не собираемся ждать. Хотим здесь и прямо сейчас больше ваших пожеланий, искренних и интересных моментов, которые происходят у вас в этом четверге. Приветствую Макса, передаю привет городу Орску и всем-всем-всем. Ека передает привет нам и спрашивает, где подушка. Ека, если ты не в курсе, они пока в отпуске, скоро вернутся. Мы же здесь в эфире «Смотри радио», также готовы с вами обсудить все ваши темы, что к нам прилетает. Так что скорее пишите, портал «Смотри.радио» поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри. Радио.

дома. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 301630. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 3016.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 28 градусов. Сегодня вечером будет плюс 27, облачно возможен дождь. В Ясном плюс 26 сейчас, вечером будет потепление. Плюс 29, обещают нам синоптики. В Кувандыке Медногорске плюс 28 сейчас, вечером будет плюс 26. А в Оренбурге плюс 27, вечером будет плюс 26. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Бывший министр архитектуры Оренбургской области Наталья Ибрагимова приговорена к 5 годам лишения свободы условно за мошенничество, совершенное группой лиц. Приговор также вынесен в отношении директора Центра развития архитектуры Владимира Андрющенко 4 года условно и руководителя московской компании «Атлас» Александра Сытникова 5 лет условно. Все фигуранты оштрафованы на 1,5 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с них солидарно 69 346 000 рублей в бюджет области. Приговор может быть обжалован. В Оренбурге раскрыли крупное мошенничество. 67-летняя бухгалтер муниципального учреждения 6 лет незаконно увеличивала свою зарплату, похитив более 13 миллионов рублей. По версии следствия, с 2019 по 2025 год она завышала выплаты на 100 и 300 тысяч рублей, подделывая документацию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Женщина под подпиской о невыезде». Выпускник московской школы номер 57 Александр Щеницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен. Он заявил, что уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл. Александр отметил, что при первой сдаче ЕГЭ 2026 допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. Помимо профильной математики, он также сдавал русский язык и физику. По словам выпускника, для поступления он выбрал направление «Общая прикладная физика» в МФТИ. В будущем он видит себя в сферах, связанных с физикой. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый жаркий привет всем, кто вместе с нами наслаждается летом. Мы это делаем с улыбкой на лице и двигаемся по этому четвергу, конечно же, к пятнице. Ну, давайте не сильно будем забегать вперед. У нас еще вечер четверга на горизонте. Но и этим днем мы тоже успеем хорошенько поработать. Так что не отлынивайте, чтобы потом ничего не отвлекало здесь и прямо сейчас. Давайте вместе с нами сделаем так, чтобы день был действительно продуктивнее. А что можно будет ответить и отметить вечером? Мы расскажем в нашей рубрике о праздниках, которые случились сегодня. И тоже не пропустите эту рубрику, совсем скоро в эфире.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, в этот четверг, 9 июля, отмечаем День земляники. Также День фантазии и юмора, День веры в единорогов, День тенниса, День моды и День сахарного печенья. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана. Сегодня именины, но что будете праздновать вы? Рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал, The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами хит-мьюзик-чарта были снова Алок и...

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

утро в эфире Talk to You. Только что мы слушали вместе с вами и готовы также общаться, передавать ваши эмоции. И самое главное, погружаться в ваш собственный мир. Вы не стесняйтесь им поделиться, уверен, там уютно и тепло. И, возможно, даже жарко, ведь за окном лето, а мы вместе с вами здесь летним настроением любим побаловаться. Так что делайте громче, чтобы было жарче всем тем, кто сегодня чуть-чуть, но отдыхает. Особенный привет. Ну, а остальные давайте продолжим работать. Это тоже классно, когда вокруг улыбаются люди и играет классная музыка. Мы с этим поможем, так что громче звук.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящие средства. Средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Продолжаем наше музыкальное путешествие и сделаем небольшой привал, чтобы выслушать всех каждого, кто хочет с нами поделиться своими эмоциями. Кстати, делаем это через наш портал смотри.радио, оттуда и зачитываем ваши теплые пожелания. Привет, Орск, привет всем, передаю огромнейший привет, Константин, ты у меня самый лучший, любимка написала. Привет, арчане, лето, пусть летом в жизнь приходит больше легкости, тепла, живых эмоций. Нам Наталья желает, чтобы солнце не только светило с неба, но и внутри ярких моментов человеческого счастья. Пусть это лето подарит вдохновение, силы, яркие моменты. Наталья, за это спасибо огромное, так приятно. Ну и, конечно же, вместе с нами это лето давайте делать громким. Музыка поможет в эфире.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске плюс 29 градусов. Сегодня вечером будет плюс 26, облачно возможен дождь. В Ясном плюс 30, вечером будет плюс 29. В Кондыке и Медногорске плюс 28, вечером будет плюс 26 градусов. В Оренбурге плюс 28, вечером будет плюс 25. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В ближайшие сутки по Оренбургской области ожидается гроза, продолжительный сильный дождь и жара до плюс 30-35 градусов Цельсия. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Судебные приставы Оренбуржья усиливают взыскание долгов с владельцев нежилых помещений. Более 180 предпринимателей, накопивших свыше 14 миллионов рублей задолженности перед Т+, могут лишиться недвижимости. При игнорировании долгов собственность выставляют на торги. Неплательщики столкнутся с арестом счетов, запретом на регистрационные действия и выезд за границу. Энергокомпания призывает своевременно оплачивать счета для надежного энергосбережения. Мошенники украли у пенсионера 95 миллионов рублей в Петербурге. Аферисты убедили мужчину в необходимости задекларировать деньги и принадлежащие ему драгоценные металлы. Для этого их нужно было передать курьеру, что и сделал пострадавший. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 13 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 21 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час, друзья. 16 часов и 5 минут наш студийный хайт. Значит, друзья, совсем скоро мы доберемся до финала рабочего четверга. И будет вечер, где мы вместе с вами уже по-другому посмотрим на происходящее. Будем надеяться, что вы там заканчиваете и никаких подработок не будете брать на дом. И, конечно же, мы здесь прямо сейчас поможем вам ускориться, чтобы точно доработать все и всех. Ну, а мы поможем лучше. Музыка будет держать в тонусе, так что не сбивай с волны.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Хищники в Ворске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие.

На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Сияем и свергаем вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». И чтобы наша вселенная была теплее и ярче, давай вместе с нами наполняй ее твоим теплом и интересными историями. Как прошел четверг, чем запоминается момент перехода от рабочих моментов к вечеру. И не только, все это закидывай к нам, мы же поможем лучшей музыкой. И, конечно же, уже читаем то, что к нам прилетело. Приветствую Макса и хорошего настроения. Хочу передать всему Оренбургу всем яркого лета от Элечки. Сообщение прилетело, за что и спасибо, и тоже большой привет. Вы же пишите еще.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Италия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев посетил Домбаровский район. После капитального ремонта открылся Центральный дом культуры, обновленный за счет регионального бюджета. В здании обновили интерьер, установили автоматическую пожарную сигнализацию, модернизировали сцену, зрительный зал и фасад. Также обновили зал ЗАГСа. Сейчас в ДК занимаются 22 коллектива. В Домбаровском также стартовали 22-е сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» на обновленном стадионе «Дорожник». В соревнованиях участвуют 670 спортсменов из 29 районов области в футболе, волейболе, спортивной борьбе, легкой атлетике и других дисциплинах. Итоги подведут 11 июля, а следующие игры пройдут в Первомайском районе через два года. В Оренбургской области определили даты учебного года и каникул для школьников. Когда начнется новый учебный год, в какие сроки пройдут каникулы, все это необходимо, чтобы взрослые могли планировать свое время. Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2027 года. Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы запланированы с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние каникулы начнутся с 27 мая и продлятся до 31 августа 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Родители могут заранее учесть даты каникул для планирования отпусков и поездок всей семьей. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель почти за 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в конце 1990-х годов. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 22 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать, друзья, в вечер четверга. Больше не надо ничего ждать. Можно здесь и прямо сейчас уже начать творить то, что хотелось в течение всего рабочего дня, отработав и иметь полное право себя побаловать. А чем вы будете это делать, рассказывайте нам через портал smotri.radio, где мы вас будем баловать лучшей музыкой. Меган Трейнер, Бир Вульф, Максим и Кангс и Феофилос Ландон уже далее в эфире.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: И в этот четверг, друзья, вместе с вами отмечаем яркие эмоции у всех, каждого, ведь лет продолжается. Но самое главное, есть повод улыбнуться, ведь сегодня день земляники, день фантазии и юмора, день веры в единорогов, день также тенниса и день моды. Ну и кому-то может понравиться день сахарного печенья сегодня. Отметить эти праздники с нами нужно, а особенно поздравить именинников Давида, Тихон, Павла, Дениса, Георгия и Ивана. Ну и, конечно же, вас тоже поздравим, рассказывайте, что празднуете нам на портале смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: И вновь мы приглашаем в нашу эфирную студию всех желающих побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Наш вкусный партнер — хлебзавод 7, город Новотроицк. И мы здесь в эфире рассказываем интересные факты про наш любимый край. И, конечно же, с этим вам помогают наши вопросы, которые мы для вас составили. Так что номер 211-137 набирайте и попадайте в нашу эфирную студию, чтобы вместе с нами поиграть и выиграть чего-нибудь вкусненькое. Ну а мы знакомимся с теми, кто к нам уже дозвонился. Вечер добрый.
2: Добрый.
1: Как зовут?
2: Дмитрий,
1: очень приятно. Как настроение в этот четверг?
2: Да, отлично.
1: Здорово, улыбаешься, красавчик. Продолжай в том же духе, но чтобы было еще приятнее, давай чего-нибудь у нас выиграем. Готов?
2: Да, готов.
1: Итак, вопрос у нас будет сегодня вот такой. В 1840 году российская епархия признала допустимым возраст брачующихся. Каким стал порог для заключения брака? Первый вариант ответа: для женихов 16 лет, для невест 13. Второй вариант ответа: для женихов и невест 16 лет. Или же для женихов 18 лет, для невест 16 лет. Как ты считаешь, какой из вариантов ответа верный?
2: Пусть будет третий, наверное.
1: Третий. Для женихов 18 лет, для невест 16 лет. И это верный ответ. И знаете что, интересно, что согласно итогам первой всеобщей переписи населения 1897 года, возраст брачующихся составлял примерно 21 год для невесты и 24 года для жениха. Вот такие вот интересные моменты. И узнать больше о подлинной истории нашего края всегда можно в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного края, так что заглядывайте. Ну а от победителя, конечно же, ждем пожеланий в этот четверг.
2: Хочу сказать спасибо вам огромное. Хочу сказать спасибо всем спонсорам. Вот. Ну и будем ждать в пятницу, скоро выходные.
1: 100% будем ожидать этот прекрасный момент с улыбкой на лице и, конечно же, двигаться дальше по этому вечеру. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Ну а вы, друзья, делайте громче и наслаждайтесь моментом.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: своими малахитами в эфире «Смотри радио», нас радует группа «Винтаж». А вы какие бриллианты сегодня хотите раскопать и где, с кем хотите провести вечер четверга, рассказывайте обязательно, мы присоединимся, потому что мы тоже уже хотим отдыхать и веселиться, тем более завтра уже пятница. В этот четверг также поднимем вам настроение лучшей музыкой, так что присоединяйтесь и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 30. Сегодня ночью будет плюс 22. Возможен дождь. Завтра днем будет плюс 30. В Ясном плюс 30. Ночью будет плюс 23. Завтра днем плюс 30 градусов. В Ковандыке и Медногорске в эту самую минуту плюс 27. Ночью будет плюс 21. Завтра плюс 29. В Оренбурге в эту минуту плюс 27 градусов. Ночью будет плюс 22. Завтра днем плюс 28. Облачный дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Вечер ожидает всех и каждого, кто на волне, еще вот такой вот веселый, вот такой. Загадочный, как Женя Куликов.
1: Не загадочный, выспавшийся.
0: Молодец.
1: Я сейчас даже на маршрутке ехал.
0: Давай тогда поработай хорошо.
1: Спасибо большое.
0: В следующий раз пешком прибегай, будешь еще бодрее.
1: Нет, вообще, я тогда сдохну. Ну, я вообще как бы это, знаете, приехал, понюхал всех в этом маршрутке.
0: Без подробностей, но
1: слишком жарко на улице.
0: Вечером вы, друзья, подробнее узнаете совсем скоро.
1: Все будет.
0: Да, вместе. С Женей, наслаждайтесь моментом. Вам желаю отличного настроения. Весь день с вами был я, Макс Мочалов. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В ближайшие сутки по Оренбургской области ожидается гроза, продолжительный сильный дождь и жара до плюс 30-35 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В Саракташском районе, полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая украла 1 000 000 рублей с банковской карты своей знакомой. Они работают вместе в одной организации. В салоне автомобиля потерпевшая передала подруге телефон, чтобы та посмотрела номер карты для перевода. Злоумышленница зашла в приложение и перевела себе 1 000 000 рублей. Потерпевшая заметила пропажу не сразу, только спустя время, когда деньги уже исчезли со счета. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемый грозит до 6 лет лишения свободы. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболевания сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что, в свою очередь, является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвим к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 22 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Счастье есть.
1: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, друзья, обожаю вечером работать. И днем поспал весь день такой, а вечером уже с таким хорошим настроением, с веселым задором. В общем, здесь с вами Женя Куликов. Давайте будем смотреть радио и слушать его вместе. Погнали!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну, главное, чтобы у вас у всех был хэппи-энд и все, чтобы было хорошо, друзья. Ну, а вот здесь, смотрите, радио вместе со мной. Зовут меня Женя Клюков и написал нам, знаете кто, А вот парень написал один, говорит, поставь, пожалуйста, Жене песенку Вика, которая Вика Корни, пожалуйста. И у моей подруги день рождения. Вот, желаем здоровья всего самого наилучшего вашей подруге. Вот, а еще, говорит, скажи, пожалуйста, как, говорит, меня зовут? Пащенко Александр. Вот, можешь сказать, что от Пащенко Александра. Вот, давайте, от Пащенко Александра давайте послушаем Корни, Вика. Давно, кстати, не слушали.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбоустройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, пришло время зачитать ваше сообщение. Значит, здесь такое сообщение прикольное прилетело. Виталий написал: «Добрый день, уважаемые слушатели, смотрители радио. С вами я, полная противоположность вашему вечному энергетику Жене Куликову. Пока Женя там весь на шарнирах прыгает и искрит, я тут стою, спокойно торможу и передаю ровный теплый привет городу Орску и Новотроицку. Орск, Новотроицк, держитесь уверенно и без лишней суеты». Виталий, вам тоже огромный-огромный привет. Настя написала: «Передаю привет Лихачевой Александре и Ирине Будько. Пусть все будет, говорит, хорошо». «Здравствуйте, всем хорошего настроения», написала нам Настя. А Дарья Иванова написала: «Привет». «Привет, Куликов». Да, она, Дарья Иванова, наша подушечка. И тебе тоже огромный привет. Она совсем скоро к нам зайдет и вкусняшку мне принесет. Ну а пока смотрим радио, друзья.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Метеохит.
10: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, ночью будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 21. В Ясном в данную минуту плюс 26, ночью будет плюс 20. Ну а в Ковандыке Медногорске плюс 27, ночью будет плюс 22. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
12: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.
13: Все Оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев посетил Домбаровский район. После капитального ремонта открылся Центральный дом культуры, обновленный за счет регионального бюджета. В здании обновили интерьер, установили автоматическую пожарную сигнализацию, модернизировали сцену, зрительный зал и фасад. Также обновили зал ЗАГСа. Сейчас в ДК занимаются 22 коллектива. В Домбаровском также стартовали 22-е сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» на обновленном стадионе «Дорожник». В соревнованиях участвуют 670 спортсменов из 29 районов области в футболе, волейболе, спортивной борьбе, легкой атлетике и других дисциплинах. Итоги подведут 11 июля, а следующие игры пройдут в Первомайском районе через 2 года. В Оренбургской области определили даты учебного года и каникул для школьников. Когда начнется новый учебный год, в какие сроки пройдут каникулы, все это необходимо, чтобы взрослые могли планировать свое время. Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая 2027 года. Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весенние каникулы запланированы с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Летние каникулы начнутся с 27 мая и продлятся до 31 августа 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Родители могут заранее учесть даты каникул для планирования отпусков и поездок всей семьей. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Объем потребления в стране сократился с начала года. Этот показатель почти за 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в конце 1990-х годов. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 22 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
7: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, студийная 19.05, поэтому давайте влетать в новый час вместе со мной. Зовут меня Женя Куликов. Будем смотреть и слушать радио вместе.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Alok и Illenium с треком To The Moon. На второй строчке был Alok, Zeba, Portugal The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами Hit Music Chart были снова Alok и Khalid и Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
7: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
8: «О, это чудо! Как прекрасно!»
7: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
10: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 10 июля уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Телец.
1: Завтра, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Вот как так.
2: Близнецы.
1: При желании завтра вы могли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Рак.
1: Завтра вы можете быть желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам.
2: Лев.
1: Завтра особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост. Наденьте маску спокойной самоуверенности, и все будет хорошо.
2: Дева.
1: Завтра вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. А в таком случае лучше укрыться в собственной норе, ограничить контакты с людьми.
2: Весы.
1: Завтра вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется, захотеть, и обязательно станете тут же.
2: Скорпион.
1: Итак, не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали.
2: Стрелец.
1: Завтра вы до такой степени легко и просто как бы будете управляться со всякой проблемой, и сколько бы сложной она ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.
2: Козерог.
1: Итак, завтра вы, наконец, вам удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечают.
2: Водолей.
1: Избегайте публичных споров завтра. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большей степенью вероятности могут объединиться против вас.
2: Рыбы.
1: Завтра обращайте побольше внимания на свой внутренний голос, интуицию, иначе подвести не должна. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Пару мне условий, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: в милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы.

0: стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, лечо. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В ближайшие сутки по Оренбургской области ожидается гроза, продолжительный сильный дождь и жара до плюс 30-35 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. В Саракташском районе полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая украла 1 000 000 рублей с банковской карты своей знакомой. Они работают вместе в одной организации. В салоне автомобиля потерпевшая передала подруге телефон, чтобы та посмотрела номер карты для перевода. Злоумышленница зашла в приложение и перевела себе 1 000 000 рублей. Потерпевшая заметила пропажу не сразу, только спустя время, когда деньги уже исчезли со счета. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемый грозит до 6 лет лишения свободы. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболевания сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что в свою очередь является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвим к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 22 копейки, юань 11 рублей 22 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот, знаете, весело становится, когда Даша Иванова, подушка, приходит, вкусняшки приносит, и антисептик еще тоже притащила. Мы здесь бахнули вкусняшек и радуемся. Давайте смотреть радио вместе, друзья. Привет.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных...

0: интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
5: Автоджаз в Орске, современные автомобильные комбо-устройства, 3 в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, друзья, вот они, сообщения прилетели. Значит, Ирина написала: привет, передаю привет всем коллегам госаптеки города Оренбурга. Вы лучшие, и вам тоже огромный привет. Вы лучшие, это уж точно, никто не сомневается. Артёс написал: люблю своих маму и папу. Папа, поздравляю с достижением. А что за достижение? Объясните, напишите. Все обязательно прослушаем и посмотрим. Ну а мы продолжаем смотреть радио, друзья.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 25.

Здесь по-прежнему Женя Куликов, друзья. И, конечно, вот они, сообщения прилетели на много-много-много. Значит, Ирина написала: «А привет, Куликов, поставь что-нибудь такое из старенького». А у нас есть такие, знаете, хиты, называется «Хит на все времена», поэтому слушайте. Также три человека попросили у нас Ваню Дмитриенко. Это Артем, Анастасия и Михаил. Давайте его будем слушать.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода рекламы.
2: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, ночью будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 25, ночью будет плюс 20. Ну а в Кунтаке-Медногорске сейчас плюс 25, ночью будет плюс 22. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей. За килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Далее 21 час. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, а в новом часе еще больше музыки, еще больше классных сообщений и, конечно, хорошего настроения. Много. Ну, а еще и гороскоп расскажу на завтра.
2: Смотри.

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 10 июля. Уже готов, поехали.
2: Овен.
1: Вы склонны требовать от жизни, от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, завтра задавай вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ.
2: Близнецы.
1: При желании завтра вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, а их придется тщательно оберегать.
2: Рак.
1: Желательно, как бы желанным гостем вы завтра будете, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам.
2: Лев.
1: Завтра особо большое значение будет иметь ваш внешний вид, поэтому в душе вы трясетесь, как заячий хвост, всегда как бы наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.
2: Дева.
1: Итак, завтра вы можете почувствовать себя маленьким и слабым.
2: Весы.
1: Завтра вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется, захотеть.
2: Скорпион.
1: Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией.
2: Стрелец.
1: Вы завтра как бы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколько бы сложной она бы ни казалась.
2: Козерог.
1: Сегодня и завтра вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали.
2: Водолей.
1: Итак, избегайте публичных споров завтра. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.
2: Рыбы.
1: Завтра обращайте больше внимания на внутренний свой голос. Интуиция нынче подвести не должна. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
4: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Народные сообщения прилетают с неимоверной скоростью. Написали нам здесь, Виктор написал: «Привет, Куликов, поставь, вот помнишь такого Леонид Руденко?» «Помню такого, да, будет вам Леонид Руденко с композицией Destination». Вот, а потом, значит, там еще Мари Крамбери попросили. А следом там мы поставим Мари Крамбери, почему бы и нет. Да, давайте будем смотреть и слушать радио вместе, друзья.
1: Лето — это хит.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай» – выгодно все для школьника покупай.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60-58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 22, на Оренбурге сейчас плюс 24, ночью будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 26, ночью плюс 21, в Кундыке-Миногорске сейчас плюс 25, ночью будет плюс 22. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей. За килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохи.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, новый час. Вступаем 22:04 с хорошей музыкой и с хорошим настроением. Погнали!

0: Пятерка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive into the Ocean.

0: а лидерами хит-мюзик-чарта были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: Техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: эта композиция, помните, на мультик «Мадагаскар», категория 0+, где лемуры начинали танцевать, и «I like to move it». Добро пожаловать, говорит, на Мадагаскар, да мадо чего, не мадо чего, а на Мадагаскар. Добро пожаловать, друзья, в город Орск, там, где создали, придумали радио, которое можно не только слушать, но и смотреть. Ну и, конечно, ваше сообщение, здесь вот там Анастасия написала: «Привет Куликову, радио «Хит», и всем, кто вас слушает и смотрит, спасибо. Здравствуйте, радио, хочу пожелать своей любимой Наталье Сергеевной, значит, хорошего вечера, и не нервничать, люблю тебя, моя милая, твой Александр Викторович». Вот Александр Викторович такое сообщение отправил. В общем, не нервничаем и смотрим радио.
1: Лето — это «Хит».

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

знаете, в интернете уже многие-многие такие шутки. Девочка с метеоризмом. Я оказываю, чтобы было. В общем, ладно. Друзья, вот так вот, да, Куликов возьмет и перевернет все хорошие песни вот так вот в плохую сторону. Ладно, друзья, и вот оно, сообщение прилетело у нас еще раз. Радиохит. Хочу пожелать любимой Наталье Сергеевной вот хорошего вечера. Еще раз одно такое сообщение уже прилетало от Александра Викторовича. Привет передаю также коллегам госаптеки города Оренбурга. Вы лучшие. Вот как-то так. Давайте-ка поставьте что-нибудь такое, говорит, позитивно-веселое. Ну, давайте слушаем.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 22, ночью будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 22, ночью ждите плюс 20. Ну а в Кундыке-Медногорске плюс 23, ночью будет плюс 22. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и все, друзья, буду с вами прощаться. Говорю вам всем споки-ноки в обе щеки. Был Жень Крюков, ушел спать, пока.
1: Наполни вечер яркими эмоциями. Смотри радио.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: All the new music that I love. How deep is your love? Till I the ocean.
1: Calvin Harris and Disciples.

0: Смотри радио. На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Европа. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

0: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Бугаворске. Заказ автобетона насоса 324-824.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.